0: Ще мечка па придава до върха листвица.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Тая Дамян.
1: Америчка листвица.
0: Hello, hello, назад е листвица, американски хит, озирма хитовки, в тем тренутку най-рай послушаю по Америки. И имели смо же две новости на листвици и поновно е настопил тисти тренутек. Ко причакуемо? Чисто нов хит на листвици и то зело високо, на седме место. Послушамо сделе Lady Gaga и Stupid Love.